гигантский космический корабль оторвался от стартового устройства.